0: слушайте Радио Джаз Армения.
1: One, a two, a one and two and three.
2: Okay.

Радио Джаз. Умная музыка. Радио Джаз. Музыка, не имеющая границ.